0: сейчас, когда под раздачу будут первыми.
1: Manolo, ¡para allá!
2: Estás 906.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.